Это был кавер от DJ Dungeon, ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. Я вас благодарю за ваши музыкальные заказики и оценки на Радио Лидер, уважаемые радиослушатели Радио Лидер. И мы еще с вами обязательно услышимся на Радио Лидер.

сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе

ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

навстречу, словно на костер. Чарует очи, кровь во мне играет. Я знаю, это радость до утра. Уходит табор, сердце догорает, как уголек цыганского костра.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню,

Дорогие края, провожаю их я. Вот все ближе они, все и громче рыдает.

chiamo noi журавли. Пронесутся они мимо скорбных распятий, мимо белых церквей.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: ночью
1: не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

Доброе утро, дорогие радиослушатели. Радио Лидер начинает работу свою в прямом эфире после ночного перерыва, дорогие радиослушатели. Сегодня вторник, 18 августа 2026 года. Вас ждут замечательные программы, а через 20 минут начнется утренняя зарядка с диджеем Светогорским. Не пропустите, дорогие радиослушатели, а пока я готовлюсь к утренней зарядке, вам небольшая подборочка песен. И я хочу начать с такой песни, как называется она «Ты такая милая». И хочу поставить ее для всех, ну и, конечно же, для своей девушки Елены. Она называется «Ты такая милая», группа «Мы». Поехали! Поехали!

А мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели, наш эфир. Кто-то хочет кекса, кто-то хочет молока, кто-то хочет чаю, кто-то хочет кофе-латте на завтрак, кто-то хочет вкусную ароматную кашу, а кто-то хочет с утра прямо кекса. Поэтому сейчас и прозвучит песня в исполнении группы «Пропаганда» «Девочка хочет кекса». И вкусного, и сладкого, и очень ароматного.

А сейчас, дорогие радиослушатели, прозвучит в нашем эфире дуэт Юлия Волкова, Лена Катина. И это никто иные, как группа Тату, исполнят песню «Я теперь твой враг».

Радио Лидер передает привет Головиной Светлане Александровне из поселка Маржигоры Виноградовского района Архангельской области и ставит для нее песню «Фристайл. Ах, какая женщина!»

0: слушай.
1: Слушай радио.
2: Радио Лидер.
1: Радио.
3: Московское время 10:00. Радио Лидер начинает свою работу в прямом эфире. Это был разогрев, а сейчас мы переходим к основному эфиру нашей радиостанции, к основной сетке. И первым у нас идет утренняя зарядка. Делайте те упражнения, которые вам будут говориться в треках, в композициях. Если какие-то упражнения вы не сможете сделать, делайте те, которые вам удобно, которые вам по душе. Главное не переусердствовать, а главное получить позитив, энергию, бодрость, просто удовольствие. Для этого мы и работаем в прямом эфире, дорогие радиослушатели. Поэтому утренняя зарядка – это очень важное, что мы утром можем сделать с вами, дорогие радиослушатели. Мы начинаем. Утренняя зарядка на радио Лидер. Поехали! Поехали!

Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Руки вверх.

подтягивания. Сделайте левой ногой шаг вперед и поднимите руки в сторону.

Музыку.

окончены. Теперь проделайте водные процедуры. Обтирание, обливание или примите душ. А затем энергично разотрите тело сухим полотенцем.

Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте. Шаг.

Ну вот все. Если вы когда-либо почувствуете усталость, поставьте кругозор на проигрыватель и вместе с нами проделайте эти упражнения.

Снится птицам море, юг в дымке золотой. Желтый лист, доверясь мне вдруг,

Всем привет! Всем здравствуйте! Мы что начинаем наш эфирчик? Это сегодня подвергнено легкий век будет. А потом я выкакиваю 2 часа по московскому времени, а потом там отдыхаю и представляю Светогорскому помогать. А пока я буду, у меня будет легкий век, а потом там еще вокалики я буду вообще принимать. А первая песня будет Филёва. Это «Легкий век».

Вот такая хрёва. Лёгкий век. А теперь тоже лёгкий век будет. Набираю номер, наверное.

А теперь помогет винив песня люки вверх. Поехали. Я думаю, вам люки вверх не явится всем.

Akhirnya papa kita buat kalah pia pernah. Gelu pilu kiri, hatalah. Да когда в кафеков у меня покифа буквально на фемифе. И буду принимать вальс. Вафи в кафеке.

это делает тебя вновь любимая. А тогда любимая называется песня.

Гейлер таки милорд отеля и будем принимать ваши заказики. А если не будет, то люки вверх будут летать. А так я закакиваю люки из люки вверх, кингельнат, минут, а следующая песня будет молитва. Песенка.

подушка Даша. Мне с ней играем. Я ее люблю. Я ее люблю.

0: Фильфля, пифля, ляп, два, три, кикилин. Люки вверх.
1: Не пора спать. Не пора спать.

Землю руки вверх, а стала поиграть и буду принимать ваши заказики. А теперь малолюль, клявливый, глюпалюки вверх.

Все, я вообще в кафеке начинаю принимать. Зачем мне лики на лафофенина? Все потаю. А пока руки вверх мунет. Пока отвав вокальчиков нету, я эфира руки вверх. Клюкеньки. Первая певля мунит. Люблю тебя, группа руки вверх. Влю от вас заказики. Если не будет заказиков, то я буду поливать руки вверх, клюкать.

Ну все, я понимаю, во все вековики. Так я буду принимать во все вековики. И кидать мне лики на лёфа фенина. Вокалики свои. Если кто хочет, конечно. Но пока только для тебя, руки вверх.

Это акуля и ее кивер. Только для тебя. Ну то отвав ваковику так и нету, и нету. Тогда я люблю тебя, можно крутить. Первая фельдовая песня. Ты мне нефа. Ты мне нефа.

А я любая певна, так в том боковиков нету. Я буду клёток, вев и фир, дарёй, певать, дарёй, став лёгкий век.

же мой гость непрошенный. Девочка из прошлого, не говори мне прости.

А теперь, на руки вверх, мне с тобой хорошо. Поехали. От вас заказиков нету. Буду свою клюкать.

пока влюбляться в кафеке, а пока Лёки вверх мунгит. Я не хочу тебя килять, глупо Лёки вверх.

Николай вакава певно, принимай, Николай. Она такая одна.

буквально 20 минут, а потом я отдыхаю и буду советовками помогать. Принимать ваши заказики вместе с ним.

0: Вот такая пифля повутая глупая кивих. Ева киульки. Глупалюки вверх.
1: У реки девчонка горевала.
0: Не только у реки.

А теперь плавает певна. Глупый луки вверх. Певенка номер 5.

0: попадет.
1: Буквально 5 минут отдали, а еще смесик мой в одежде не будет, то мы с вами продолжим. А теперь помогит песня «Руки вверх». Больно, но напевали-то песня.

так, что моя смена то заигрывается не того, не с вами продолжим эфирить подолом, пока смена моя придет. И руки вверх. Я встали.

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

светит ярко. У них, видать, как у людей. Мне лента нравилась, да ярко. Особо груди, что у ней.

0: чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чун.
1: Пота, батута!

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Добрый день, дорогие радиослушатели, с вами за пультом диджей Светогорский. До 16:00 только лучшие песни, только классные треки, дорогие радиослушатели. И сегодня, дорогие радиослушатели, в первом часу моего эфира группа «Гравитация» для вас и открывает наш эфир песню в исполнении «Гравитации» в ночной тиши. Хорошего, дорогие радиослушатели, вам настроения с радио «Лидер». С вами за пультом диджей Светогорский.

А следующая песня называется «Весенние цветы». Да, сейчас август, последний месяц лета, но мы все-таки немножечко сейчас перенесемся на весеннюю тематику, дорогие радиослушатели. Поехали! «Весенние цветы» от группы «Гравитация».

Группа «Гравитация», научной радиостанции «Лидер» для вас поет. И с вами за пультом диджей Светогорский, в эфир ведет. А сейчас поставлю песню, называется она «А любовь плетет узоры».

А сейчас мы, дорогие радиослушатели, продолжим концерт группы «Гравитация», но продолжим его интересно. Продолжим его вместе с группой «Руки вверх». А сейчас моя соведущая, диджей «Нежное солнышко», поставит любой альбом группы «Руки вверх» и объявит первую песню группы «Гравитация» и группы «Руки вверх» второй час нашего эфира.

0: Kefir yapabilir, yapabilir. Gibi fufriye таковка мы принимать.
1: Да, я уже принял эфирчик, дорогие радиослушатели. Я продолжаю дальше. Сейчас к нам присоединится, если интернет не выбьет, диджей Данчо. Если что, нежное солнышко, после себя я передам диджею Данчо, Данчо тебе, если он подойдет. А следующая песня в исполнении группы «Гравитация», «Безбрежная любовь».

Вот такая трек прозвучавший, дорогие радиослушатели, я передаю эстафетную палочку диджею Данчо. Диджей Данчо, мы уже начали с «Нежным солнышко», уже она ставит группу «Руки вверх», я ставлю «Гравитация». Тогда уж и ты не отступай, поставь, например, Дмитрия Гревцева. Пусть будет у нас как бы три разных группы получается. Дмитрий Гревцев, допустим, «Руки вверх», допустим, вот «Гравитация». Я передаю эстафетную палочку тогда тебе, а ты «Нежному солнышку» передашь.

Всем привет. Я присоединился. С вами тоже вместе с диджеем Светогорским. Будем вас радовать. Ну, от себя я первый трек просто поставлю, пока... Да.

0: Вот трек от меня прозвучал. Это была Дана Лахова, полюбила ты бандита. Теперь принимай слово нежное, солнышко, принимай и ставь от себя что-то.
1: А я хочу группу Люки вверх поставить, а песню Вилл в Найке, какая будет.

0: Вот такая песня прозвучала не во имя Клопали той. А сейчас я передаю Гвелю Светогубскому и скажи, как эта песня слышите ее или нет, такую песню принимаю.
1: Да, я уже принял, и хочу сказать, что я все песни «Руки вверх» знаю, и все песни группы «Руки вверх» я, конечно же, слышал. Это из альбома, называется он, есть «Без тормозов» альбом, а есть «Совсем без тормозов». То есть, получается, как бы альбом «Без тормозов», но он немножечко дополнен пару песен, поэтому... Вот именно эта песня в этом альбоме и прозвучала. А так, я, можно сказать, фанат группы «Руки вверх». У меня все абсолютно альбомы, все абсолютно синглы. Поэтому, чтобы сказать, я не слышал ту или иную песню, я слышал их все. Ну, а я продолжу группой «Гравитация», поскольку у меня сегодня в плейлисте группа «Гравитация». Это будет песня «Берегите счастье». Хочу посвятить ее всем влюбленным парам, конечно же. Слушаем, дорогие радиослушатели.

0: Данчо, принимай.
1: Все верно, я принял. Я микрофон принял. От меня будет, конечно же, песня. Это будет «И полетят журавли» от Завьялова Сергея.

0: Вот такой трек прозвучал от меня. Это был Сергей Завьялов и «Полетят журавли». Специально для всех, а я передаю микрофон нежному солнышку. Принимай.
1: И я хочу повторить. Руки вверх, дьявол твой, это я.

0: Я не знал, всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.
1: Вот такая пифальна, да я твой, это я. А теперь передаю Гевею Фуэтоговскому, принимай и вставь кляф на нём.
2: Я уже принял, да, уже где-то осталось нам немного эфира, дорогие радиослушатели. Наверное, я ставлю, да, по времени последний трек. Это будет «Гравитация», «Бескрайний океан». А я с вами попрощаюсь, дорогие радиослушатели. Пожелаю вам отличного настроения, классных эфиров. И тем диджеям, которые будут эфирить после нас, также легких эфиров. «Бескрайний океан» заканчивает мою часть эфира, а я потом передам ребятам, а они как раз поставят тоже по треку и попрощаются с вами.

0: С вами будет Джесс Витогорский, а пока я временно выхожу из рубки, чтобы, как говорится, не уснуть.
1: Я перехватил. И я, как и обещал, диджей Светогорский, будет сюрприз для тебя, ну и вообще для всех радиослушателей, вот такой вот интересный трек. Вот, слушаем.

0: Prost.
1: Вот какой-то ракет меня развечал. А я передаю микрофон нежному солнышку, но я говорю вам то, что я с вами прощаюсь, но ненадолго. Вечером с вами услышимся, и надеюсь, все нормально будет, и я смогу все-таки до конца с вами побыть эфира. А не как позавчера и вчера, когда меня выкидывало. Ну, будет видно, как говорится, надеюсь. В этот раз меня интернет сегодня не подведет. А я передаю микрофон нежному солнышку. Ставь, ну, наверное, смотря какие треки, ну, два трека успеешь, я думаю, поставь. А мы услышимся с вами в 22 ровно.

Хочу повторить 2 3 и, наверное, увидеть все можно префаты. Выбирай сама группа. Руки вверх.

في الدف تلا Provoquet певна. Убегай! Глупо люки вверх.

Это... Фигурку руки вверх. Море мое, наплевает опять.

Вот такая пепельная, повторяя кивка моя, любовь, руки вверх, а я с вами перефалив, мимби, гвейм данту, и гвейм света гоким, и я не в телефоневку, уйдем в совсем в школе. Понедельник, наверное. Всем пока-пока. До новых встреч.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

Всем добрый вечер, всем приятного настроения, и опять заключительный трек прозвучит от меня. Это будет сателлит. Эй, красивая! Ну, это, наверное, про меня.

0: сердце бьет до дрожи. Эй, красивая, эй, любимая моя.
1: Так, и заключительный трек от меня прозвучит. Так, я еще что-то и не решила, какой трек будет от меня. Так, давайте мы послушаем мой розовый вечер. Да-да.

Вот такой вот мой розовый вечер прозвучал. Есть еще пару минуточек. И я передам микрофон Сергею. Так. Хочу бы еще такое маленькое поставить. Будет герой.

Tata, ты мой герой, мои герои, это мои игрушки, которые чебурашки, которые на столе сейчас у меня лежат. Осталось одному чебурашке ушки пришить и животик, вот. Так что пошла я к своим героям, ну а Сергея оставляю вам. На съедение, съедайте его заказиками, заказиками, побольше, побольше заказиков кидайте ему, чтоб он голову не поднимал. Я все песенки искал и искал. А, что? А, это еще филонишь, да, еще 6 минут, да? Ага, ну ладно, тогда ладно, говори, 5, ага, уже отсчет идет, ага, 5, 4. 3, 2, 1. Изменится.

Вот такая вот изменница была. Это были группы «Руки вверх» и Сергей Жуков. Вот. А вы сразу напыжились. Брови нахмурились, думаете, какой же тут Сергей плохо так поет. Это я про Жукова, да. Что-то он старенький стал. Песенки какие-то плохие поет уже. Молодец. Давай сюда в песенки. А я пошла изменять. Бизнес свой продавать. Когда тут на днях человечек сказал, что я бизнес без него делаю, продаю свои сумочки.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, наши дорогие уважаемые радиослушатели. Как всегда, перед началом эфира я хочу сказать огромное спасибо всем нашим ведущим, которые ведут свои эфиры на своих радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш труд. А сейчас, в ближайшие два часа, буду с вами я, Сергей72. И хочу поприветствовать всех, кто меня слушает на радиостанциях, а слушает меня на радио «Лидер», радио «Ночь любви», радио «Мегамикс Музик». И к нам еще одно радио должно присоединиться. Спасибо за пожелание легкого эфира. Всех вас рад, девчонки. Дима, красный свет во мне. Все пришли на эфир. Я очень рад. Порадую сегодня я вас новиночкой, которую записал сегодня песню. Это я вас порадую чуть попозже. Ну а пока я хочу тоже поприветствовать всех, кто меня слушает на наших чатах, партнеров. И вот что это за чаты, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат «Фортуна» на МП.
2: Диджеи «Радио Амор» подарят вам хорошее настроение, ведь «Радио Амор» — это...
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте «Радио Амор» и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот есть у нас чаты, наши друзья. И радиостанции ведут набор ведущих. Если вы активный человек, если вы адекватный человек, если вам 21+, и если вы хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим. И, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. Ну а пока песня «Тюменочка» и жду ваши заказики, свое личное сообщение.

И у меня прилетел заказик от мотылька моей души. Это будут наши дети. Принимай!

сердце мое бьется с твоим рядом. Благодарю за то, что ты здесь, большего и не надо.

Вот такой вот заказик был от мотылька, которая, как я понимаю, прилетела на огонек. Так заколебали, идите отсюда подальше. Это я не вам, это я звонку сказал, который чуть-чуть не перебил меня. Что ж, Даниил, твой заказик я сейчас выполню, ты и я. Но на Мегамиксе юзер заказывал про любовь. Надеюсь, эта песня про любовь и удовлетворит вас обоих, ты и я.

Вот такой заказик у меня был от Данила. Ну а сейчас остров разлуки, это уже будет от меня.

Ну вот такая композиция была от меня. Даниил, если я найду, то, конечно, можно. А сейчас будет кис-кис-киса.

Ну вот такая композиция была от меня. Что ж, к нам присоединилось радио «Чистый кайф». И мы продолжаем эфир, жду также заказики из «Чистого кайфа». А пока спасибо Богу от Даниила.

Вот такой заказик у меня был от Даниила. Ну что ж, дорогие радиослушатели, мучить я вас больше не буду, а то вы все в ожидании такую рекламу дал, да, что сделал новую композицию. А давайте лучше послушаем ее, она лучше всех. Выношу на ваш суд.

женщине нужно. Для счастья так мало. Немного внимания, немного любви. Чтобы утро с улыбки всегда начиналось. Чтобы сбывались любые мечты. Дарите цветы и объятия дарите. Дарите улыбки и радость, и смех. Почаще о чувствах своих говорите. Пусть знает она, что она лучше всех. Это так важно. Любовь в каждом взгляде, чтоб нежность всегда согревала ее. И гор золотых ей, поверьте, не надо. Лишь кофе в постель и мужское плечо. Дарите цветы и объятия дарите. Дарите улыбки и радость, и смех. Почаще о чувствах своих говорите. Пусть знает она, что она лучше всех.

0: женщина-муза и вдохновение. Ангел, что рядом с тобой всегда. Женщина – это любовь и спасение, и путеводная в небе звезда. Дарите цветы и объятия дарите, дарите улыбки и радость, и смех. Почаще о чувствах своих говорите, пусть знает она, что она лучше всех.
1: Ну вот как-то так, жду вашего приговора, дорогие радиослушатели. А пока у меня есть заказик от Вячеслава 60-го. Скоро осень, господа, скоро осень.

Вот такой заказчик у меня был от Вячеслава, который 60-й. Ну что ж, Даниил, Скорпионс тебе, так Скорпионс, принимайся.

0: Ну, вот такой скорпион у меня был от Данилы. От меня вам будет про бабушку-ягу, которая замуж захотела.
1: Как-то бабушка-яга замуж захотела.

Муж сначала говорит, это хорошо, ага, ребенка родили и все, потом на мужика элементы, и мужик все, приплыл. Но вот я долго думал, почему же я с ангелом Новороссия с радио «Чистый кайф» дружу, слушай, что же нас связывает? А оказывается, ему, как и мне, все равно, брюнетки или блондинки, принимай, ангел.

Вот такие брюнетки и блондинки были из чистого кайфа. От Ангела Новороссия. Аннушка, удача, вот что-то молчит и молчит. Ты хоть ручкой помахай, а то для тебя заказик, а ты сидишь там в тишине. А заказик от нежного солнышка. Снег, говорит, в сентябре. Вот так вот. Может, тебя это разбудит.

Вот молодец, снежное солнышко. Все-таки этим снегом разбудила Аннушку удачу. Вылезла она из-под одеяла и потанцевала. Ну, от меня вам будет не страдай.

не страдай. Данила, не страдай, не для тебя. Это твой заказик, между прочим, сейчас прозвучит в эфире, принимай и не вздумай страдать.

Да, классная песня, значит, ты напьешься, я, говорит, отдамся. Учит, чтобы женщина отдала, надо нажраться в мат. Вот так вот. А Вячеслав, говорит, у шамана, говорит, три руки. Так что, Вячеслав, принимай.

Вот, говорит, у шамана три руки и все. И ничего не поделаешь, шаманы, видимо, рождаются уродами. Да, Вячеслав, мотылек, почему это я додумал? Ничего я не додумывал. У меня в реале такое было. Ну-ка, говорит, выпей, говорит, еще. Я тебе кое-что покажу. Выпить-то я выпил, но ничего такого не показала. То, что она мне показала, я уже это все прошел. Так что бывает и так. Как-то по проспекту с Манькой я гулял.

0: Ладно, тогда пойдем дальше. Раз машина боевая, то будет 103.0 для водителей.
1: Опять дорога вдаль меня зовет.

Ну а сейчас про пешеходов. Вот старушка одна не спеша дорожку перешла. Послушаем, что было дальше.

Девушка не спеша дорожку перешла, навстречу ей идет патруль ГИБДД. Сказал старушке мент: здесь переход.

хочу. Куда же мне прийти и деньги принести? Я пенсию 6-го получу.

упорный вид, старушку не желая отпустить. Бабуль, пора понять, что некуда линять, придется бабка денежки платить.

Да, надо брать автомат и идти коррупцию искоренять. Итак, Ерчонок, она у нас сегодня очарована, околдована. Принимай.

Atirou o anão. Acaldou o anão. Se vier transpolho, candidata, vai me ensinar. Se é desse lobo, não. Vai com o exaco, anão. Dragaceneira, vima e a gente. Пищевая, непечальная, словно с темного неба сошедшая, и любовь моя, и печаль моя, и звезда ты моя сумасшедшая, все, что жмется. Позабудется все, что вспомнится, то не исполнится. Отчего же ты плачешь, красавица? Или мне это просто?

Ben Şiroğlan. Pekal dolana светром в поле когда-то повенчана. Все ты словно в оковы закована драгоценной, ты моя женщина.

Вот такой заказик у меня был от Ерченка. А Вячеслав заказывает мне 130-й зелок. Ну что ж, заводим, принимай.

Но встречный МАЗ решил судьбу иначе. За поворотом врезался он в ЗИЛ. Навеки за баранкой ты уснула. Зачем?

Вот такой 130-й у меня был от Вячеслава. Ирчонок, я сейчас поставлю заказик от Данила. А, да, поставлю. Сейчас поставлю его. А затем, по твоей просьбе, я повторю свою новиночку, так как ты ее прослушала. А сейчас какой сегодня вечер?

женщине нужно. Для счастья так мало. Немного внимания, немного любви. Чтобы утро с улыбки всегда начиналось. Чтобы сбывались любые мечты. Дарите цветы и объятия дарите. Дарите улыбки и радость, и смех. Почаще о чувствах своих говорите. Пусть знает она, что она лучше всех. Это так важно. Любовь в каждом взгляде, чтоб нежность всегда согревала ее. И гор золотых ей, поверьте, не надо. Лишь кофе в постель и мужское плечо. Дарите цветы и объятия дарите. Дарите улыбки и радость, и смех. Почаще о чувствах своих говорите. Пусть знает она, что она лучше всех.

женщина-муза и вдохновение. Ангел, что рядом с тобой всегда. Женщина – это любовь и спасение, и путеводная в небе звезда. Дарите цветы и объятия дарите, дарите улыбки и радость, и смех. Почаще о чувствах,

0: то она лучше всех.
1: Ну вот и повторил новиночку специально для Ярченка. А Вячеслав у нас тишины хочет, так что тише всех.

0: Ну ладно, тишину мы ему предоставили, а сейчас будут стихи, ну конечно же, про любовь. Девчонки, для вас.
1: Скажи, о чем ты думаешь, родная? Что видишь ты в своих красивых снах? Меня опять, так нежно представляя, держа ладонь мою в своих руках. Скажи, о чем ты думаешь, мой ангел, когда уверена в моей любви, в моей прекрасной, искренней заботе к тебе одной, богиня красоты? Свой каждый час хочу дарить тебе я, свой каждый миг наполнив звуком фраз. Писать легко любви произведения, что посылают небеса для нас. Бежать к тебе, пересекая страны, не побоявшись грозные мосты, не ощущая ног уставших раны, дарить тебе безумие любви. Скажи, о чем ты думаешь, родная, в цветущем платье из волшебных грез, из лепестков чудесных мироздания, что восхищают ароматом роз? Что видишь ты, моей души принцесса, на нашем райском нежном берегу, когда ты знаешь, как великолепно, и без тебя я просто не могу. Я не могу рассветом любоваться, срывать повторно райскую сирень, ведь так хочу к тебе одной прижаться и осветить любовью наши дни.

любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтоб восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, у всех есть родные и близкие души. Любовь — это то, что нам слышать дается. Любовь — это чувство —

Видишь, начала с одного, а потом раз и все желания исполнит. Вот это я понимаю. Ну как же я за весь вечер не посмотрю на парфюм, ёлки-палки? Надо посмотреть.

Вот так вот, дорогие радиослушатели, но не моя ты вот, а один махер. А мы, говорит, недолюбили. Что ж, ночь придет, долюбим. Да.

за дюжи далекая. А за окном весна простывшая, кажется сном, словно ты бывшая, недолюбившая, так же, как я.

долго молчал. Я ждал и надеялся, просто искал новый причал. Не везло и не клеилось.

На этом, дорогие наши радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания. Я говорю вам до скорых встреч в эфире, наши дорогие радиослушатели. А ведущим, которые будут после меня вести свои эфиры, пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. Надеюсь, наши слушатели ко мне присоединятся и пожелают вам то же самое. А вам, дорогие наши радиослушатели, вся наша дружная диджейская команда, кроме здоровья, кроме всех благ, желает еще и вот это. Послушайте.

Так, что-то моей смены опять нету, и тишина, ничто, никто не пишет. Да, спасибо, спасибо вам за оценочки, дорогие радиослушатели. Вот и малая пришла. Ну что ж, Катя, передай эфир, легкого тебе эфира и благодарных слушателей. А с вами я уже попрощался. Удачи всем.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели. В эфире диджей Малая. Делайте громче свои устройства, где бы вы сейчас ни находились. Радиолидер онлайн. Оставьте суету позади. Устраивайтесь поудобнее и просто ловите этот ритм. Мы начинаем.

И снова всем привет-привет, а вот и я, диджей Малай, как всегда, я с вами поведу эти 2 часа и буду принимать ваши заказики. Я всех приветствую, кто к нам присоединился, спасибо Сергей72 за его эфирчик, и пришло мое время вести свой эфирчик, и я приведу эти 2 часа с вами, буду принимать ваши заказики и выполнять. Да, дела у меня все нормально. Надеюсь, вы не будете так больше писать, как вот эти 2 дня. Как в первый день, во второй день. Будете просто делать заказы и все. Потому что вчера бегали то туда, то сюда. То поставьте песню для моей девушки. Когда она пойдет чай попьет, то еще чего-нибудь. То я ушел к ней. Чтобы такого больше не повторялось. Так, заказиков у меня пока что нету. От меня послушаем будет у нас. Сергей Суновский, домовой чат.

И это у нас был Сергей Суновский, домовой чат. Микол Непитевский, вы мне поспешите свои заказы. А я постараюсь их найти. Вы мне можете сюда в личку мне отправлять. Я их буду искать. Что же, которые вы мне хотели скинуть и... песня, как говорится. Их нельзя в интернет, что ли, найти? Они только ВКонтакте находятся? Или в Телеграме? У меня VPN нет на телефоне, я не могу там в Телеграме сидеть. Надо скачивать этот Телеграм. Точнее, не Телеграм, а VPN надо скачивать, чтобы он шел Телеграм. Вы мне поспешите свои заказы. Ну тогда я не знаю, тогда мне в Макс тогда что ли напишите. Или в ВК. Что-то я даже не знаю. Так, ладно, давайте тогда в Максе. О, мои мысли угадали. Так. Заказиков мне пока что нету. А, нет, есть. Вы заказ. Сейчас посмотрим. Что-то не ищет меня. Значит, нету. Придется мне тогда скачиваться. А какую вам именно песню, Даниил? Потому что есть Мираб Амзоеви, но у него есть композиции всякие. Вы мне просто напишите, какую именно вам. И я скачаю.

Вот и наконец-то у нас заработало радио. Так. И Даниил уже ушел, точнее. Данила, который там с циферками. Сейчас. Надеюсь, мне ко мне пойдет другой. Слушатель. Так.

Надо только скачать. Сколько? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.

Сейчас пока одну скачаю. Даже не одну. Раз, две, три, четыре, пять. Пока. Так вот, шесть пока скачаю. Три, четыре, пять, шесть. Или 5 у меня скачалось, не пойму. 6 вроде бы. Написано, почему 5. Ну ладно. Так. Светогорский, можете спускаться вниз. Я сейчас буду скачивать. Так, что мне нужно?

Так, они пока готовы. Что тут от лишнего? Сейчас удалю. А в чем у меня две? Значит, я что, две что скачала? Странно. Значит, получается, наверное, что я две, наверное, нечаянно скачала. Не, сейчас все нормально. Слушателей пока нету.

Вот это, наверное, надо было скачать. Так, третий пока скачаю. Нет, я человек написала, а что-то он не заходит. Наверное, ну не видит, что я написала. Точнее, просто не смотрит, что он там. Так, пока я от себя включу. Послушаем от меня. Давайте вот это пока. Хилтон «Сломанный пульс» и Андрей Кордон «Я вернусь и останусь навеки».

паузы, удар, ритм чужой. С тех пор, как ты ушла, он бьется не в попад. Как часы без стрел, как сломанный автомат. Врачи не найдут

Так, позвучало у нас, точнее, позвучала композиция у нас. Хилтон, сломанный пульс. Так, и у меня есть два заказика от Миколы Непитевского. Бохит Манту и Шиша Бумерангом.

Позвучали два заказика у меня от Миколы. Был хит Манто и Шиша Бумеранга. Так, давайте следующий три заказика будет тоже от Миколы. Евгения Вяшева, Королева МКАДа. Потом второй будешь любим. И третий был хит «Красная машина».

Так, пока две композиции у меня позвучали. А, даже три, наверное. Или нет? А, две, да. Потому что у меня еще один заказик. От Данчо. Это будет у нас «Сектор газа». «Туман».

оказывается, кавер включила. Я что-то не пойму, говорю, что играет. А мне же не кавер надо было включать. Так. Сейчас прозвучит тогда от сектора газа. Так, эту надо мне удалить. Подожди, а где она? Что-то я не могу найти. Так. Да и сейчас заказик у меня прозвучат. Сектор газа тума от Данчо. И два заказика от Миколы. Брохит, красная машина. И вам 80-е.

Позвучали у меня три композиции. Первый от Данчо, «Сектор газа туман». И два заказика от Миколы, был хит «Красная машина» и «Вам 90-е». Точнее, 80-е. Так, следующий три заказик тоже будет от Миколы. Наверное, время это и пойдет. Сейчас я посчитаю, сколько будет. 5, 8. Вот, наверное, и останется там. Если что, я тогда потом остановлю и попрощаюсь тогда. Так, был хит. Ой. Илья Шехтман, Эймонт, «Московские пробки» и «Слезы в ладонях».

трубки в конце прошлого лета. ЮНЕСКО признала десятым чудом света.

Звучали у меня две композиции от Миколы Непитевского. Сейчас я почитаю. Так, это у нас были Илья Шехтман, Аймонт и Московские пробки. И я с вами уже буду прощаться. Услышимся с вами в эту субботу. Как всегда, в это же время, 20.00 до 20.00, я приду эти два часа с вами. Буду принимать ваши заказики и выполнять. И, как всегда, всем хорошего вечера, отличного настроения. И всем пока-пока. Конец эфира. Всем пока-пока.

0: Радио Лидер! Твоя волна!
1: Всем привет! На связи ваш диджей Данчо. Я в эфире, и эти два часа я проведу вместе с вами. Пишите свои музыкальные заявки мне в личные сообщения. Спасибо всем, кто слушает Радио Лидер.

хочу сказать спасибо каждому из вас, кто включает эту волну в этот поздний час, кто пишет заявки, кто верит в этот звук. Мы вместе создаем этот волшебный круг. Спасибо.

0: Я жду.
1: Всем, огромный привет. Всем отличнейшего настроения. А в эфире с вами я, диджей Данчо. И я проведу это время с вами, дорогие радиослушатели. Будем слушать классные композиции. И вы можете заказывать свои любимые композиции. Пишите мне их в личные сообщения. А я все поставлю. Ну а первая композиция от меня. Анатолий Ефимов. Это будет «Жемчуга Ласа».
2: Стоял у моря, в раздумьях я. Холодный ветер припал меня. Я был в печали,

Ну, вот такой трек прозвучал. Это был Анатолий Ефимов. Жемчугового сам. А я сейчас пойду искать заказик. А пока еще заказик. Включу вот этот трек. Слушаем.

Трек прозвучал. Ну, теперь будет... Наверное, я ту песню нашел, потому что есть у Марк Тишмана и черная кошка, и черный кот. Вот, потому что песня «Котик» у меня не ищется от Марк Тишман, поэтому, Снежка, принимай. Надеюсь, я нашел именно то. Вот. Эта песня будет «Черный кот». Концертная запись, по-моему, там вроде написано, но песня должна быть там.

Вот такой трек прозвучал. И сейчас у меня поступил заказик от Нежного Солнышка для Никола Непитерский. А сейчас я его добавлю. И мы послушаем этот трек замечательный. Так что, Никола Непитерский, принимай.

Ну, вот такой трек прозвучал. Так, а ко мне поступил заказик от Снежки. Это будет Лисицын. Песня Черно. Так, сейчас ее добавлю.

Мы добавим. Хорошо, принимай.

Вот такой трек прозвучал. Следующий заказик мне прилетел от нежного солнышка. Для Снежки это будет песня «Гравитация». Снежинки кружатся в ночи.

прозвучал. Так. А я сейчас поставлю Мурата Насырова. Мальчик хочет в Тамбов, потому что Снежка попросила что-то Мурата Насырова. Ставим.

размышлял, так, извините за задержку. Вот, подзавис у меня браузер, бывает такое. Так, следующий заказик прозвучит от никого не питерский. Это будет трек «Для нежного солнышка».

А теперь попроси его нежное солнышко, у меня вот такой трек. Ой, аж чуть-чуть запутался, смотря на чат, но все бывает. Вот. Нежное солнышко попросил поставить вот этот трек, поэтому слушаем.

Ну, а теперь будет заказе Год Снежки. Вот такой вот трек сейчас я вам. Так. Поехали.

Вот такой трек прозвучал, а теперь прозвучит сказочная палата «Красная шапочка в лесу».

Звучал следующий трек, прозвучит для Снежки. Она попросила Юрий Антонов «Море». Это будет Юрий Антонов. Так, «Море». Thank you.

Вот такой трек прозвучал. Очень интересный трек. Тоже нравится такой трек. Так. Так, а тут как раз для тебя Снежка, нежное солнышко, попросила. Уж очень интересный трек. Но я его поставлю. Поэтому слушаем. Поэтому слушаем. Принимай.

А теперь будет для Снежки 51 Риджин, дочка.

Привет, Александр, рыбак, котик. Поехали.

Никого не питерский, просит для всех свету. Это будет письма.

Вот такая вот композиция прозвучала. Так, следующий трек прозвучит, будет для Снежки. Это будет «Дельфиненок».

Zaučiam. A teraz prezvučit technológia strany tance. A vernie, вот тут я вижу. Так. Заказик, и давайте его послушаем, потому что технология на у меня не включается. Вот будет Юрий Лоза стерва. Поехали.

Вот так трек прозвучал, а тут мне поступил заказик от Снежки. Это будет песня для всех деток, потому что будет песня, детская песня про зайку. Поехали.

Вот такой вот трек прозвучал, а я поставлю снег этот просит по хикам по солнцу, а по темным улицам гуляет дождь. Поэтому послушаем. Поэтому сейчас я ее добавлю. Поехали. Из альбома «Одинокий вечер» 2001.

0: Ну, вот такой трек прозвучал. Так, а дальше послушаем мой кавер. Послушаем. Это будет «Девочка, не надо». Так что послушаем «Девочка, не надо». Слезы лить напрасно.
1: Всем привет.

0: Спасибо.
1: Ну, такой трек прозвучал. А следующий трек будет Sigma Boy.

Ну, этот трек прозвучал. Следующее послушаем мы с вами. Александр Онов, сегодня вновь Луна.

Вот такая была королева снежная. Так, я сейчас выполню заказик. Это у нас будет от Снежки. Трек Киркоров, я все сказал. Сейчас послушаем.

Трек прозвучал, а теперь прозвучит Кострёва. В храме плавились свечи. Для островок 123.

Вот он шикарный трек прозвучал. Очень классный трек. А теперь прозвучит «Светлый свет, колосилось поле».

Вот такой трек прозвучал. Следующий заказик будет от Никола Непитерский. Янкей, Монако.

Ну а теперь прозвучит музыкальный заказ от Снежки. Она попросила очень классный трек. Мне самому этот трек тоже очень нравится. Я, может, на него кавер запишу когда-нибудь. Этот трек я еще знаю с 2022 года, примерно, или с 23-го. Ну, короче, я еще в колледже учился, этот трек был очень популярный. Вот. Из кавказской музыки. Поэтому слушаем Арсен Алиев.

Следующий заказик прозвучит от Катерины. Это будет шаман самая.

Трек прозвучал. Спасибо за такой трек. А следующий прозвучит Кристина Орбакайте. Парень под шофе вышел из кафе. Позже звучит это по заказу от Снежки.

Вот такой вот заказик был от Снежки, но следующий заказик вновь я поставлю от Катерины. Это будет шаман. Вспоминай меня. Сейчас. Сейчас я его... У меня что-то не загрузил. Сейчас. А, сейчас. Сейчас я его найду, добавлю. Сейчас мы вам разбудить, не грузится треки. Вот все, загрузилось наконец-то, все. Следующий заказик прозвучит для Катерины. Она попросила «Вспоминай меня, шаман, принимай».

Вот такой трек прозвучал. Спасибо за такой трек. А теперь прозвучит Жасмин Дольче Вита. Тоже попросила Катерина.

Вот так этот трек прозвучал. Спасибо, Катерина. А теперь прозвучит Нэнси. Нэнси, я ухожу тебя любя. Попросилась Снежка. Принимай.

Вот такой трек. Но давайте тогда мы послушаем. Так. Послушаем Макрено.

Следующий заказчик прозвучит для Снежки. Вот такой трек. Интересный. Называется «Гном Терлин Бомбом».

0: и идет купаться.
1: Вот такую коротенькую песню смог найти. Ну а теперь послушаем песню. Это у нас будет «Мы гуляли с тобой».
2: Мы гуляли с тобой, мы бродили с тобой по линиям тени.
1: Кстати, песня тоже где-то 70-х, 80-х годов.

Вот такая вот композиция прозвучала на меня. Это была последняя композиция от меня на сегодня. Ну, а с вами был DJ Данчо. Всем доброй ночи. И обязательно еще услышимся. Мы с вами.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

меня сразила наповал, как будто пулей. И за собою мир прекрасный увела.

Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах, предутренние росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

чудный вечер. Давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновение, а я пенею.